0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Кто-то строит планы, а кто-то сначала заглядывает в гороскоп. Посмотрим, что сегодняшний день приготовил каждому знаку. Овен, сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку. Тельцы, сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование, будет известно только тогда, когда делать и то, и другое будет уже поздно. Близнецы, сегодня суровые. Жизненная необходимость заставит вас спуститься за облачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться, это ненадолго. Рак, в обществе никто не сможет считать себя по-настоящему свободным. Надо ли смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса или пустыню, кому больше нравится. Львы, сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут знать слишком многое, чтобы их игнорировать. Девы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправиться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже. Весы, сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что себя самого. Скорпион, умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом, как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле. Стрельцы, сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Козероги, почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будет на то все основания. Войдите как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок. Водолей, сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае вас заедят сомнения. Рыбы, постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги. На сегодня это все подсказки. Пусть удача почаще оказывается на вашей стороне, а настроение остается отличным с самого утра и до вечера.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Букет Молдавии приглашает в свою команду продавцов столового винограда по городам Дубасары, Григориополь, Тирасполь, Бендеры. Мы предлагаем достойную оплату труда. Справки по телефону 775-96-771.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: На спорткомплексе «Шериф» акция. Приходите в бассейн, тренажерный зал или на акваэробику вместе с другом и оба получите скидку 15% на посещение. Вдвоем веселее и выгоднее. Телефон в Тирасполе 63883.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Петя, Ваня, Антон, Маргарита, Катя, Всеволод, Жора, Анита, Вика, Люба, соседка Лолита пьют для свежести новый мохито. Мохито – настоящий хит сезона от Тираспольского хлебокомбината. Зажигательная смесь лайма и мяты в освежающем классическом коктейле «Мохито». Попробуй прохладу на вкус. Покупай мохито в фирменных магазинах Тираспольского хлебокомбината и супермаркетах «Шериф».
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
1: На спорткомплексе «Шериф» акция. Приходите в бассейн, тренажерный зал или на акваэробику вместе с

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Скидки до 35% на весь ассортимент ювелирной сети «Ауреола». Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины. Сейчас самое время для выгодной покупки. Спешите выбрать украшение своей мечты. Ждем вас в магазинах ювелирной сети «Ауреола» вашего города.
4: Букет Молдавии приглашает в свою команду продавцов столового винограда по городам Дубасары, Григориополь, Тирасполь, Бендеры. Мы предлагаем достойную оплату труда. Справки по телефону 775-96-771.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Устали от условий на минималках?
9: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

107.7. Thank you.

0: Сетка «Лолита» пьют для свежести новый «Мохито». «Мохито» – настоящий хит сезона от Тираспольского хлебокомбината. Зажигательная смесь лайма и мяты в освежающем классическом коктейле «Мохито». Попробуй прохладу на вкус. Покупай «Мохито» в фирменных магазинах Тираспольского хлебокомбината и супермаркетах «Шериф».
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 370211-83.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.